0: Мама, мама.
1: Карен.
0: Узнеса, кузо видес гаос?
1: Не бихес.
0: Окей, фатафоне не утази ги сувизо у дюканда. Ready?
1: Ready.
0: Let's. Окей. Okay. Ичамбер. Умуканда нири ндази бихурие, хе?
1: Бихурие, хе?
0: Джосе фатамунда.
1: Clever.
0: Иди ндази нургуа гуа бихурие, хе?
1: Bihuriye se mwana wanje
0: ku musemburo
1: kandi koko
0: none za moto z'amashanyarazi na nyandungo eco park bihuriye
1: ngwiki
2: igisubizo ni Rwanda Green Fund ushobora kubutara ubizi ariko dutera inkunga y'amafaranga imishinga igamije iterambere rirambye mu Rwanda kuva mu mwaka w'2012 mu yandi magambo turi catalyst ubindi bisobanuro sura Green Fund akadomo rawa Rwanda Green Fund, financing green growth.
3: Kigali's number one hit music station. 102.3 Kiss FM.